Айлып чудас чичик ооч куголын хийсэх. Коймайч ишлаштык. Чачаах. Апшуусаа. Дэвид хосошейх. Машлаштан кийтэй. Лакшим даадышт нау. Душаваштык. Шооч мэх мэкэлбш. Ахтыгэш тнаошил. Лакшиш прам шалабаг. Атайш шану кэмдус тухом шхаад. Сгэ... Хурулым шта манчтх. Нуэк. Шмукау шта хитх. Apples and plums and pears, nice bulldozers. That's how much the moment this council back all new week. It's in the beach store, they are much the coast. It's new week.

Слушай, надо пойти за... Усить, ты че ты хуже? Ich bin so, dass ich genug jammst. Genug jammst,